кажу. Умираючи, все пишу, те порече, отрасли неколи крате, че збози лотов, верба Грегор, цукован соль, по чесно все